Что год да кажу, что год да слажу. Тебе не могу. Страшно си тверд. Течеш у крви на миру први. Тебе не могу.